Так, на радиодача нет уж солнца, точно оставьте нам. А там, где солнце, там и настоящий рай. Ну, правда же? Все мы замечаем, как меняются лица людей, когда тепло и ярко светит звезда по имени Солнце. Всем сразу же хочется сесть на велосипед, встать на самокат, попробовать ролики, поиграть в волейбол, поближе к речке и так далее, и так далее, и так далее. Вот он, настоящий рай. Друзья, с хорошим настроением, с бодрым продолжением этой ночи, ну, в Москве ночь, а в других городах уже и день практически. Вот так вот, друзья, продолжаем эфир «Радио Дача». Далее послушаем Стаса Михайлова, «Раду Рай» и певицу Валерия.

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

На радио «Дача» бодрости после такой песни становится больше. Это факт. И будем сохранять это расположение духа дальше. А почему бы и нет? Вообще, конечно, все эти зажигательные латиноамериканские ритмы только и оставляют мысли, что о лете. О лете больше ни о чем другом думать невозможно. Да, друзья, именно тогда мы почаще думаем с вами о море. Ох, именно поэтому эфир «Радио «Дача» возвращается акция «Лето с сюрпризом». Примите участие в масштабной всероссийской легендарной летней акции. Прямо сейчас выиграйте главный приз — морское путешествие из Сочи в Турцию. В финале 28 августа мы разыграем две путевки и еще кучу полезных призов. А еще узнаем, кто отправится в круиз на морском лайнере «Астория Гранде». Участвуйте, потому что выиграть можете именно вы. Все подробности на сайте radiodacha.ru.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Артур Пирожков на радио «Дача». Если чего-то долго и упорно ждать, то можно так никуда и не попасть. Целеустремленные люди всегда советуют брать ситуацию в свои руки, быть хозяином своей жизни и никого ни в чем не винить. Вот приду домой и обязательно сделаю уборку. Главное снова не забыть. Вот так вот, друзья. Далее послушаем хит исполнителя Цой. Ну и, конечно же, не забудем про рубрику «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
8: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача»

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир Ляпин, я из Москвы. Хотел бы поставить песню «Отпетых мошенников» для моей любимой девушки Анастасии Черкасовой. Моя дорогая Настенька, ты делаешь меня счастливым каждый день. Спасибо тебе.

0: руки вверх на радиодача. Да, если уж виноват или виновата, то лучше сразу признать и не затягивать. Плохое забудется быстро, а хорошее в памяти навсегда. Так уж мы люди устроены. По прошествии времени, по прошествии лет помним только хорошее. И мне кажется, это просто замечательно. Далее послушаем музыкальную историю Дениса Клявера, Юлии Михальчик и дуэт Виктор Рыбин и дуэт Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой. Оставайтесь с нами, это радиодача.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 10 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 18 градусов. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду. Влажность воздуха 60%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

июльская музыкальная новинка Дмитрия Маликова на радио «Дача». И снова история о непоседливой натуре человека. Увезу тебя в июль, увезу тебя за МКАД, увезу тебя я в тундру. Да что ж это такое происходит, друзья? Хочется ответить, нас и здесь неплохо кормят. Давайте немножечко останемся, оглядимся. Может быть, и в нашем районе, у нашего дома все тоже хорошо, никуда ехать-то и не надо. Ох, друзья, ну если все же вы забрались настолько далеко, что даже радио не ловит, то и есть, кстати говоря, интернет, то тут можно, конечно, послушать все еще и через интернет. Хоть на сайте radiodacha.ru, хоть, например, на сервисе Яндекс.Радио. Там можно, между прочим, и плейлист еще посмотреть и добавить любимую песню в избранное. Помните, в общем, все хорошо, вернее, всегда хорошо там, где есть радиодача. Это, конечно, безусловный факт, проверено годами и многими нашими слушателями. Категория информации 16+.

0: Группа Hi-Fi на радио «Дача». Надеюсь, август продолжит согревать нас теплом, и лето никуда еще не убежало и обязательно вернется. Спросите, откуда такая уверенность? А я вам отвечу. О том, что лето должно продолжаться, говорит не только середина августа и дни на календаре, но даже и следующая песня Ольги Бузовой, которая так и называется «Верни». Друзья, лично я голосую именно за эту фразу. Поэтому, если вы тоже за лето, ставьте лайк в социальных сетях «Радио Дача». Что ж, послушаем хит, ну и обязательно, конечно, выполним заявку в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из города Северск. Передаю привет дочке Алёнушке, мужу Вячеславу, маме Людмиле, отцу Евгению. Всем вам хочу сказать, что вы у меня самые дорогие и самые лучшие. И заказываю для вас песню Татьяны Овсиенко. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Ева Польна на радио «Дача». Если у вас тоже наступает рассвет за окном, как в Москве, то поцелуем можно даже случайно и разбудить спящего принца или спящую красавицу. Но можно и не торопиться с поцелуем, потому что в такую рань просыпаются разве что в поход или на рыбалку. Оно вам надо? Мне кажется, нет. По-моему, лучше выспаться. Ну или послушать дальше вместе с нами хорошую, приятную и душевную музыку. Все это на волне радиодача. Далее у нас Лера Москва, потом Ярослав Сумишевский и группа «Блестящие».

0: Да. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Чтобы летом чаще ходить на пляж, надо весной реже ходить к холодильнику.
0: Это радио «Дача».

Отличная новинка этого года – хит Ани Лорак «Закрытый космос». Если закрыть глаза, то ощущение, что песня создавалась как саундтрек фантастическому масштабному кино для широких экранов. Друзья, уверен, у каждого ассоциации свои, но вот я поделился с вами своими. Вдруг кому-то это будет близко. Друзья, далее послушаем работу Леонида Агутина, дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоуна, а также Владимир Маркин тоже в нашем плейлисте.

0: летим на радиодача. Да, до восточного края нашей страны нужно учиться летать на самолете. По-другому никак. Ну или на вертолете, даже если боишься перелетов. Например, поезда в Петропавловск-Камчатский до сих пор не ходят, а многим, наверное, хотелось бы и по суше добираться на эту необъятно красивую природу. На эту необъятно красивую природу. Что тут еще сказать, друзья? Как видите, нет слов даже у меня. Как там хорошо.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс. Самый лучший день
4: заходил вчера. Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для сустава, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получайте Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Комсомольский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Хочу передать привет своему любимому мужу Денису Чуракову, также его маме Наталье и Багаеву Сергею. И хочу заказать для них песню Евгения Осина.

0: Полина Гагарина, друзья, на радио «Дача». Раздирающий хит, просто ободряющий. Уходящего времени, конечно же, не вернуть. С этим тут не поспоришь, но зато можно подготовиться к началу дня, взбодриться под душем, выпить стакан воды, вкусно позавтракать и послушать гороскоп. Он прозвучит через несколько минут, а до него послушаем хиты Авраама Руссо и группы «Интонация».
1: Дождик.
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 9 градусов, ветер западный – 5 метров в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха – 86%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 18 градусов, ветер северо-западный – 8 метров в секунду, влажность воздуха – 60%.
4: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

в тиши, и ни дня без них не может девочка прожить. Он играет на гитаре, и не грустно им вдвоем. Осень их не испугает сереньким дождем.

0: августа, четверг, Девам, Весам и Козерогам сегодня стоит разобрать накопившиеся задачи. Наведите порядок в документах и составьте список того, что необходимо закончить до конца месяца. Овны, Раки и Скорпионы могут неожиданно получить поддержку от человека, на которого не рассчитывали. Не отказывайтесь от помощи из гордости. Иногда гораздо разумнее разделить ответственность, чем пытаться все сделать самостоятельно. Близнецы, Львы и Рыбы рискуют слишком много времени потратить на чужие проблемы. Помочь можно, но не стоит превращать чужую срочность в собственную обязанность. Тельцы, Стрельцы и Водолеи могут почувствовать желание куда-нибудь уехать. Даже короткая поездка способна заметно изменить настроение. Если полноценный отпуск пока невозможен, хотя бы устройте себе день без привычного маршрута.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропусти.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни».

Да уж, сначала разбросаешь все вещи по дому, а потом попробуй собери. Кто из нас любит наводить порядок? Я знаю только тех, кто любит наводить беспорядок, включая себя самого. А вот, кстати, с группой «Фабрика» мы еще обязательно встретимся не только в эфире, но и на долгожданном шоу фестиваля «Удачные песни в Москве». В этом году «Радиодача» отмечает юбилей 20 лет в эфире. Праздновать будем вместе с любимыми звездами 26 сентября. Да, друзья, уже совсем скоро на сцене «Лайф-арены» увидим Юлианну Караулову, Владимира Преснякова, Александра Иванова и группу «Ронда» и еще более 20 артистов. Масштабное шоу никак нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.

0: Вот так бы всегда прозвучала летняя песня певицы «Елка», и сразу же выглянуло солнце, и в студии стало светлее, и на душе как-то, знаете ли, радостнее. Всем говорю доброе утро, кто проводит лето на волне радиодача. У микрофона Иван Никитин. Просыпаюсь, друзья, вместе с вами. Ну и встречаю, конечно же, московский рассвет за окном. Далее послушаем хит Евгения Григорьева, ну а потом узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: А в каком магазине можно купить все для школы?
3: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
4: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-443. ИНН 770-329-54-63.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг». УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: www.tv.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звезды 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я звоню из Оренбурга. Меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет всему Оренбургу, всем друзьям. Зовут Павел и Дмитрий. Ну, счастья, удачи. Хочу сказать,

Оксана Гурцкая на радио «Дача». А помните известный фильм «Всегда говори да», когда главный герой должен был соглашаться на все предложения, какие он только видел или слышал. И вот, если после очередного летнего дождя вам тоже захотелось круто поменять свою жизнь, думаю, можно попробовать и такой способ. Главное сразу очертить себе границы дозволенного и решить, что точно нет, а что можно и попробовать. Думаю, опыт будет незабываемым, но спешить, конечно, не будем. Впереди хит Стаса Михайлова и группа «Руки вверх». Оставайтесь с нами.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Вован на радиодача. Чтобы не проспать нужную остановку по дороге на работу, за временем нам все-таки нужно следить. А вот, например, в перерывах между работой можно отвлечься и принять участие в акции радиодача «Лето с сюрпризом». В этом году мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители продлят свое лето в увлекательном морском приключении из Сочи в Турцию. Итак, все происходит на специальной странице «Лето с сюрпризом». Там ежедневно появляются фотографии и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями вместе с нами. И если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и историю. Без приза тоже постараемся не оставить. Все подробности на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: адрес не настолько известный, чтобы петь о нем в прямом эфире, уж лучше слагать песни про более важные вещи. О любви, о жизни, об интересном времяпрепровождении в компании «Радиодача» и ансамбля «Самоцветы». Кстати, к нашей компании скоро добавится и мой коллега Андрей Фролов. Встречайте его буквально уже в следующем часе. Я же всем желаю прекрасного, ароматного и вкусного утра. До встречи в выходные. Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 26-го.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
9: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Радиодача представляет.
3: Любишь детективы?
4: Я это дело раскрою, вот увидишь.
5: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
6: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Павел, я звоню из города Москвы. Хочу передать привет своей супруге Надежде. Всем желаю здоровья, успехов, хорошего настроения. Хочу послушать песню Владимира Преснякова. Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями. Как заявили РИА Новости в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, аферисты звонят пожилым гражданам под видом сотрудников социального фонда или коммерческих банков. Они сообщают о якобы технической ошибке при начислении надбавок к пенсии. Ссылаясь на несуществующие новые указы и создавая искусственную спешку, они требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из СМС. Россиянам напомнили, что настоящие сотрудники социального фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные сведения или назвать код из СМС для начисления выплат. Им посоветовали прервать подозрительный разговор и самостоятельно связаться с профильным ведомством для уточнения информации. Получить медицинские справки и исключения смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники. Обновленный порядок выдачи меддокументов, утвержденный Минздравом, вступит в силу 1 сентября, сообщили в Госдуме. Более того, их можно будет оформлять не только по строгим шаблонам, но и в произвольной форме, если законом не предусмотрено иное. Москва возглавила рейтинг российских городов по числу абитуриентов в текущем году. Как сообщили в Миноборнауке, в высшие учебные заведения столицы поступают 511 тысяч человек. На второй строчке рейтинга разместился Санкт-Петербург с показателем 212 тысяч ребят. На третьей – Казань – 90 тысяч. В топ-10 городов также попали Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком Российской Федерации на сегодня, составляет 83 рубля ровно. Стоимость единой европейской валюты 95 рублей 78 копеек. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Автопилот изобретен уже давным-давно и не кажется чем-то сверхъестественным. Я, не знаю, как вы, уже давным-давно жду изобретения телепорта, чтобы на работу было можно добираться буквально по одному щелчку за секунду. Ну а сейчас быстренько расскажу о том событии, на котором вы сами собой не окажетесь. Нужно постараться, чтобы попасть, заполучить билетик на наш юбилейный фестиваль под названием «Удачные песни» в честь своего 20-летия в эфире. Радио «Удача» собирает друзей. На одну сцену в лайф-арене в Москве выйдет огромное количество ваших любимых артистов. 26 сентября все это случится. Все подробности можно узнавать на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 79%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду, влажность воздуха 60%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовское.ру.
7: Лопасто, Верская область, Имолкинский, территория Басовская, Тип. Угрин 113-774-629-00.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Итак, сегодня 13 августа, четверг. Девам, весам и козерогам стоит разобрать накопившиеся задачи. Наведите порядок в документах и составьте список того, что необходимо закончить до конца месяца. Овны, раки и скорпионы могут неожиданно получить поддержку от человека, на которого не рассчитывали. Не отказывайтесь от помощи из гордости. Иногда разумнее разделить ответственность, чем пытаться все сделать самостоятельно. Близнецы, львы и рыбы рискуют слишком много времени потратить на чужие проблемы. Помочь можно, но не стоит превращать чужую срочность в собственную обязанность. Тельцы, стрельцы и водолеи могут почувствовать желание куда-нибудь уехать. Даже короткая поездка способна заметно изменить настроение. Если полноценный отпуск пока невозможен, хотя бы устройте себе день без привычного маршрута.
1: Гороскоп на радио «Дача». Каждое утро. Не пропустите.

0: с композицией «Ангел моей мечты» прямо сейчас здесь в эфире «Радио Дача». На самом деле, мечтать о ваших любимых хитах не нужно и ждать, если рядом не оказалось радиоприемника. Получить наши песни, программы, любимые рубрики можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист можно посмотреть, любимую песню в избранное добавить. Помните, хорошо там, где есть «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги всероссийской акции «Радио Дача Лето с сюрпризом», где мы меняем ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Уже 2 месяца акции позади, в финальные недели, финальных претендентов на главный приз узнаем. И сегодня этим претендентом станет Лидия из Краснодара. Лидия, доброе утро.
2: Доброе утро, друзья.
1: Вы прислали нам шикарную фотографию, на которой вы с 2 своими друзьями стоите, все обмазаны чем-то черным, некие грязевые ванны принимали, и на фоне вас море. Знаю, что вы праздновали 10-летие дружбы. Расскажите, как прошло празднование?
2: Прошло великолепно. Мы провели 3 незабываемых дня с дикарями на пустынном практически пляже в поселке Веселовка. Там есть и соленое озеро, и черное море. К нам приплывали дельфины, мы видели красивых медуз. В общем, отдыхали, веселились, и все было очень-очень классно. Дружим мы 10 лет. В этом году мы подвели такой итог нашей дружбы. Вот очень люблю своих друзей, очень рада, что они есть в моей жизни.
1: Ага, друзей зовут Лидия и Ростислав, правильно понимаю?
2: Лидия, я, Марина и Ростислав.
1: Да, Марина и Ростислав. Передаем вашим друзьям большой привет. В какие города?
2: Город Кодинск, Красноярский край. Да, это 60 километров от нас. Ростислав также живет в Краснодаре, ну и я в Краснодаре.
1: Понял. Желаю почаще видеться с друзьями, собираться этой шумной компанией. Лидия, вам за такую интересную историю и за шикарное фото от команды «Радио Дача» вручаем сумку «Шоппер» с нашим логотипом, чтобы было куда складывать все, что захотите туда, да, можно положить. Еще вы проходите в финал нашей акции под номером 48. В финале мы разыграем 2 главных приза. 2 слушателя «Радио Дача» отправятся в парные круизы на морском лайнере «Астория Гранде». Желаю вам удачи в финале и спасибо за участие.
2: Вам спасибо большое. Я на работе всегда слушаю «Радио Дача» и увидела акцию. Я видела ее еще в предыдущие года, также у вас акция была. Ну вот в этом году как-то приняла решение, думаю, классно, у меня же есть фотографии интересные, думаю, надо попробовать.
1: Фотография оказалась удачной. Поздравляю вас, Лидия, еще раз спасибо. Друзья, вы тоже заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое летнее фото для слушателей старше 16 лет.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама. 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
6: 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
7: А в каком магазине можно купить все для школы?
8: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
9: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры косметику. Папе дрель. А маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ОРВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: www.kafe.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Мы передаем привет из Республики Саха-Якутия. Город Ербал. Юлия и...

0: новости.
1: Студия радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Социальный фонд сократил средний срок рассмотрения заявок родителей об использовании материнского капитала до 4 рабочих дней. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что благодаря цифровизации услуг специалисты выносят решения по 99% заявлений раньше регламентного срока. В Минздраве назвали привычки, которые сохранят здоровье на долгие годы. Это помогут сделать регулярные занятия спортом, полноценный отдых, прохождение медосмотров и отказ от вредных привычек. Кроме того, из рекомендаций ведомства, в частности, следует, что нужно включать в рацион больше овощей и фруктов, есть цельнозерновые продукты. Также следует потреблять больше белковых продуктов с низким содержанием жира. В России 1 сентября начнут действовать обновленные правила организованной перевозки групп детей автобусами. Как пишет РИА Новости, прежде всего они касаются школ, спортивных секций, туроператоров и других коммерческих перевозчиков и призваны обеспечить более высокий уровень безопасности. Среди нововведений – обязательное предварительное уведомление ГИБДД о перевозке, проверка документов детей и сопровождающих на въезд и выезд при международных перевозках. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: кажется, нас учат с детства. Знаменитая считалочка про равномерное распределение долек апельсина известна всем, но забыта мной и, уверен, вами тоже концовка, где волку в итоге ничего не досталось, а все из-за его дурного характера. Делаем вывод из этой стихотворной притчи: нужно быть добрее с ближними. Всем лучи добра в этот четверг. Желаю с самого утра и продолжу радовать шикарными хитами на радио «Дача» в ближайшее время. Стас Михайлов и Люч Чеботина, также группа «Браво» и Наташа Королева. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Постов», Тверская область, ИМО «Кимский», территория Басовская 1, Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: День встреч отмечается ежегодно 13 августа. Праздник призван напомнить о важности живого общения в эпоху бездушной цифровизации. В этот день принято встречаться с друзьями, родственниками, бывшими коллегами или просто приятными людьми. Обязательно свяжитесь и назначьте свидание с теми, кого давно не видели.
1: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: виртуальные объятия в FM-формате легко организовать для любого близкого человека, как бы далеко он ни находился. Ведь для этого существует специальная рубрика «Удачный момент». В финале каждого часа можно оставить музыкальную заявку, а также озвучить свой привет для кого-то из друзей, коллег, родных, близких, знакомых. Звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Очень скоро услышим из ваших любимых хитов от обожаемых отечественных исполнителей Ладу Дэнс, а также Николая Баскова.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Растения, которые цветут несколько раз в год, называются повторно цветущими или ремонтантными. Эти знания у меня в голове появились не сами собой, естественно. Все благодаря рубрике «Хорошо устроено» здесь, на радио «Дача». Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», рассказывает о полезных советах и лайфхаках, как сделать лучше ваш загородный участок. Каждые выходные не пропускайте в нашем эфире в субботу в 11:30, в воскресенье в 17:30 рубрику с одноименным названием.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
9: 127-27-476-29. Город Москва. 18+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6 плюс. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
7: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая «Радио «Дача». Доброе утро четверга. Меня зовут Роман. Дозвонился я из санатория имени Абеймана, который находится в Владимирской области. Хотелось бы передать привет моей любимой маме Юле Шайной, всем, кто меня знает, а также Даниилу Бабичу. И хотелось бы пожелать счастья, здоровья, благополучия, хорошего настроения. И в качестве моего музыкального подарка пускай прозвучит песня Игоря Скляра «Комарова». А вам, «Радио «Дача», огромное спасибо.
3: На недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минздраве полностью пересмотрели систему оказания акушерской гинекологической помощи и утвердили новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Как рассказали в министерстве, данный документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Уточняется, особое внимание уделено комплексному сопровождению женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медпомощи. В России с 1 сентября изменится правило оповещения пассажиров об отмене или изменении маршрута поезда дальнего следования. Из приказа Минтранса следует, что перевозчиков обяжут информировать граждан через мобильный телефон или электронную почту. В свою очередь, пассажир должен будет при оформлении билета указывать номер телефона или адрес своей электронной почты для связи. В завершении выпуска в РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5500 километров. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Данный проект уже поддержали 7 регионов, при этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. В компании подчеркнули, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Благодаря ему туристы из КНР смогут больше узнать об истории, природе и культуре нашей страны. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Существуют стихи про огромное количество близких людей, супругов, родителей, детей, бабушек и дедушек. И обделены вниманием только более дальние родственники. Предлагаю устранять такую несправедливость. Вот, например, оцени, как высококультурен твой ближайший шурин, а любимая золовка готовит, как микроволновка. Предлагаю услуги гострайтера и автора текстов, если понравилось. Ну, а пока жду предложений, поставлю еще парочку шикарных хитов здесь, на Радио Дача. В ближайшее время Вадим Усланов, Алена Высоцкая, а также Зайнаб Махаева.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный 7 метров в секунду, давление 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 79%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 18 градусов. Ветер северо-западный 8 метров в секунду, влажность воздуха 60%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Это был тот самый хит.
1: Слушайте каждый день на радио «Дача».
0: Хорошо. Там, где есть радио «Дача».

огонь. С точки зрения физики, это плазма. Ты сделана из плазмы. Звучит более технологично, но менее душевно. Согласитесь, Вадим Усланов, как и все артисты в нашем эфире, знают свое дело и подбирают слова с нотами точнёхонько так, чтобы попадать в сердечко каждого слушателя. Ну, а попадают в хит-парад «Горячая десятка» артисты благодаря вам, если вы заказываете их песни чаще в рубрике «Удачный момент» и программе «Удачный час». Делайте это непременно. Ну и новые итоги на этой неделе подведем, как всегда, в пятницу в 19:02. Не пропустите.

0: свои два билета в лето только что спела группа «Премьер-министр». Ну а я расскажу о двух билетах на туристический лайнер «Астория Гранде», который отправит наших слушателей из Сочи в Турцию. 28 августа разыграем этот главный приз в акции под названием «Лето с сюрпризом». Для того, чтобы узнать условия, поучаствовать и прочитать все подробности, необходимо заходить на наш официальный сайт radiodacha.ru. Торопитесь туда, принимайте участие. Всем желаю удачи. Напоминаю, для слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
10: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Dacia.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Виталий. Я из поселка Кшенский Курской области. Дорогая, любимая супруга Валюша, разреши поздравить тебя с днем рождения. Желаю тебе самого прекрасного в жизни, здоровья. Еще прожить бы хотя бы столько, сколько мы прожили. Хочу подарить твою любимую песню «Ах, какая женщина». Спасибо, радиодача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Владимир Путин впервые лично посетил Курильские острова. Как пишет РИА Новости, президент ознакомился с работой рыбзавода «Ясный» и пообщался с его сотрудниками. Он также осмотрел больницу и школу, побеседовал с местными жителями. В завершении поездки глава нашего государства встретился с губернатором Сахалинской области. Напомню, накануне Владимир Путин работал в Южно-Сахалинске, где принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Кроме того, президент провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ, во время которого он, в частности, подчеркнул, что обязанностью является обеспечение безопасности российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. В Госдуме рассказали о схемах мошенников перед 1 сентября. Как заявили в Комитете Нижней палаты парламента по информационной политике, перед Днем знаний злоумышленники активно используют тревожность родителей и дефицит времени. Они рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб с просьбами срочно оплатить или подтвердить данные. В Госдуме призвали придерживаться универсального правила. Любое неожиданное сообщение, связанное с деньгами, документами или авторизацией, нужно перепроверять через официальный канал. Не переходить по ссылке из СМС или мессенджера, не сообщать коды подтверждения и не принимать решения под давлением срочно. Радиодача в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: пределами FM-вещания. Мы, тем не менее, остаемся в зоне доступа всегда. Благодаря сервису Яндекс.Радио. Заполучить эфир радиодачи можно именно там. Удобное приложение, где есть плейлист и возможность добавить любимую песню в избранное. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Категория 16+.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

красоты, удовольствие дорогое в современном мире, но в летний сезон этот универсальный подарок для прекрасной половины человечества можно организовать своими руками. А чтобы это получилось не тяп-ляп, а как следует, то необходимо слушать рубрику «Хорошо устроено» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.

0: сочинять свои письма уже можете начинать, потому что программа «Удачный час» совсем скоро стартует, традиционно с 12 до 13.00, где мы общаемся с вами, нашими дорогими слушателями, в прямом эфире. Соответствующий пост в группе ВКонтакте уже опубликован прямо на стене, комментарии открыты, пишите. Также отправляйте свои послания в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников, и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Муз-ТВ представляет.

0: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Группа Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Надежда Головина, я из поселка Зинтиково. Хочу передать привет моим любимым соседям Наташе и Андрею и пожелать ему всего самого хорошего, любви, здоровья. И поставьте для них песню Державина «Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре рассказали о требованиях к школьным рюкзакам. В ведомстве заявили, он должен иметь светоотражающие элементы и изготавливаться из материалов контрастных цветов, быть оснащен широкими и мягкими регулируемыми лямками, а для младших учеников обязательно ортопедическая спинка с жесткой вставкой. Кроме того, вся информация на рюкзаке должна быть представлена на русском языке и содержать необходимые сведения о товаре и производителе. В свою очередь, в Минпросвещение сообщили, общий вес школьного рюкзака вместе с учебниками и письменными принадлежностями не должен превышать 1,5 килограмма для учеников первых-вторых классов и 4 килограммов для школьников 9-11 классов. Сезон борьбы с борщевиком в Подмосковье завершится в конце августа. Об этом РИА Новости сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Он рассказал, что в этом сезоне уже полностью завершили первый этап обработки. Сейчас продолжается второй и выполнено около 78% от запланированного объема. И добавил, если собственник частного земельного участка не принимает меры по борьбе с борщевиком после предписания, муниципалитет может провести обработку самостоятельно, а затем взыскать понесенные расходы. На московских ярмарках стартовала продажа слив нового урожая. Как сообщается на портале мэра и правительства столицы, покупателям доступно более 10 сортов. Фермеры привозят плоды из Краснодарского края, Московской, Тамбовской, Ростовской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, из Дагестана, Крыма и Кабардино-Балкарии. Москвичи и туристы могут найти как мягкие и сочные, так и плотные мясистые сливы. Напомню, ранее столичные ярмарки начали предлагать виноград нового урожая. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: Все верно, «Удачный час» стартует, и будем целых 60 минут в прямом эфире общаться, читать ваши приветы и поздравления. Оставлять их необходимо в группе ВКонтакте. Прямо на стене имеется специальный пост. Комментарии открыты, ждем вас там. Пишите еще в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555. Пока зачитаю первое послание. Надежда из города Усолья-Сибирского сообщает, что в Сибири последние жаркие денечки. Кто-то нашептал Надежде эту информацию на ухо. Они купаются в бассейне. Она, Надежда, шлет привет дочери Лене, внуку Косте, маме и бабушке Наде. Здоровья желает, крепкого и добра. Мы, естественно, присоединяемся. А еще сообщаю для тех, кто, возможно, хочет поучаствовать в очередной нашей забаве, розыгрыше, приятном сюрпризе от любимой радиостанции. Один из самых удачливых слушателей получит возможность выиграть 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов». В картине разворачиваются неожиданные приключения с семьей Гавриловых. Тот, кто дозвонится в студию и прямо сейчас 4-м по счету, получит шанс стать обладателем подарка от команды «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Олег. Звоню из города Владимир. Хочу передать привет Дехлову Никиту Валерьевичу. Счастливой дороги ему и всего хорошего. Он мне ответил, Полина Гагарина. Спасибо, Радио Дача.

очередной раз отправляюсь в группу ВКонтакте и Messenger Max для того, чтобы зачитать очередные ваши приветы и поздравления для кого-то из родных, коллег, близких, знакомых. Делаем это, напоминаю, до конца текущих 60 минут. Юлия передает привет своему мужу Чернову Александру и его коллегам по работе. «Люблю, скучаю», написала Юлия. Ко всем ли обращены последние слова или только к Александру, остается загадкой. Но, я думаю, Александр все понимает. Далее привет отправляется от семьи Жикулиных из солнечного Электрогорска к Черновой Юлии. Солнца нет, но, как она говорит, там, где есть радиодача, там всегда хорошо. Это верно. Аполлинария привет отправляет своей начальнице Ираиде Иосифовне, а также хочет поздравить всех с днем шумящих ракушек, чтобы это ни было, и с началом юбилейного 90-го театрального сезона в Ёж-Короле. Мы движемся дальше. Удачный час продолжается с 12 до 13.00. Как всегда, ваши послания принимаются по-прежнему в группе ВКонтакте, в мессенджере Макс. И еще разок напоминаю номер для звонков и заказа ваших любимых композиций. 8 495 995 2555.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я Ильина Татьяна из города Москвы. Передаю приветы друзьям в город Санкт-Петербург Светлане Голицыной и Ольге Хазовой, в город Курск Стасу Путильцеву, в Москву соседу с улицы Полтавской Валентину Лезу. Валек, ты крутой бас-гитарист. Главному редактору Алексею Звереву. И в Серебряный Бор на улицу Таманской Олегу Марине. Пожалуйста, поставьте песню Олега Газманова «Помада». Спасибо, любимая радио «Дача».

0: Точный час.
1: Снова распечатываю свеженькую подборку ваших писем из группы ВКонтакте и мессенджера Макс, потому что удачный час продолжается традиционно с 12 до 13.00 здесь в эфире Радио Дача. Тимур с радостью передает привет Кириллу и Артурчику от коллектива Тимур и его команда. Сегодня у Кирилла день рождения, и я от всего сердца поздравляю его. Пусть Кирилл и Артурчик всегда остаются такими же замечательными, а Артурчик не грустит и чаще улыбается. Что же с настроением у Артурчика уже который день подряд? Надо как-то поднимать. Делайте ручку громкости на полную. Обязательно попытаемся взбодрить только лучшими хитами от ваших любимых исполнителей. Нелли далее привет из Рыбинска отправляет брату Вадиму и нашей мамулечке Надежде Сергеевне, а также соседям Надежде Васильевне и Николаю Ивановичу. Успехов во всем. И Ксения передает привет всему городу Чайковскому. Желаю хорошего дня. С уважением ко всем горожанам, подписалась Ксения. Что ж, на этом пока заканчиваю читать ваши приветы и поздравления, но они по-прежнему принимаются. Еще разок напомню координаты. Группа ВКонтакте прямо на стене, соответствующий пост, комментарии открыты, пишите туда. Также отправляйте письма на мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8-495-995-2555.
2: Погода.
3: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске слабая морось, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба.

0: Влажность воздуха 80%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 18 градусов. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду. Влажность воздуха 60%.
1: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

танец один, танцуют пары в десятый раз, остановив золотую ламбаду.

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Это из города Ханты-Мансийска. Марьям. Я хочу передать город Тобольск большой-большой привет своей сестре и ее семье. Они сейчас находятся на даче. Пожалуйста, включите для моей сестры Фариды Алексея Гвидина. Спасибо большое. Всего доброго.

Удачный час продолжается здесь, на Радио Удача, с 12 до 13.00. Присоединяйтесь. Екатерина передает привет своим девочкам Иришке, Викульке, Дашеньке. Я вас очень сильно люблю. Скоро буду дома, скучаю. От Эпикуровой Екатерины из Ульяновска. Это сообщение прилетело. Наташа из Липецка поздравляет очень классную девочку Иришку с днем 30-летия. Ее сына Максима. И пожелать хочет оставаться всегда такой же позитивной, веселой и здоровской. Александр в мессенджере Макс отправляет привет всем своим коллегам. Держитесь, скоро выходные. Мы движемся дальше. Прямо сейчас слушаем Сергея Ростова.

0: удача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Удача». Меня зовут Наталья. Я сейчас нахожусь в Подмосковье и передаю привет всем, а особенно своей сладкой булочке и родственникам из Калининграда. И хочу поставить для них песню Ирины Аллегровой «Императрица». Спасибо, радио «Удача».
3: Наталья дозвонилась к нам четвертой. По счету, как и было необходимо, мы поздравляем ее. Обязательно исполним ваше музыкальное желание. Но сначала от всей команды радио «Удача» вручаем 3 билета на предпоказ фильма для всей семьи «Легенда о золоте скифов», который пройдет уже в конце этой недели. Фильм – экранизация книги Дмитрия Янца «Золото скифов». Это история о поиске древнего сокровища, тайнах прошлого и большом приключении. Категория

0: точный час.
1: Еще несколько ваших сообщений отправлю прямиком в динамике прямо сейчас. Делайте погромче, возможно, там есть что-то и для вас. Анна, привет, передает дочке ткач Полине, которая трудится сейчас на работе. Я тебя очень люблю, все будет хорошо. А также салют Анна отправляет сыну Илье, маме и всему городу Ленинску Волгоградской области. Татьяна шлет огромный привет городу Чебоксары и своим коллегам Марине, Наташе и Анюте. Наташе отдельное обращение. Держись еще немного и завтра у тебя отпуск. Поздравляем, Наталья. И следом коллектив бухгалтерии ООО «Несмас» хочет поздравить бывшую сотрудницу Горинову Марину Юрьевну с днем рождения. Мы ее не забываем и скучаем. Жаль, что она уже с нами не работает. Хотим ей пожелать здоровья, успехов, продвижения по карьерному росту. В общем, всего самого хорошего и доброго. Далее удачный час продолжится. Пишите по-прежнему в группе ВКонтакте, мессенджере Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, радиодача. Звоню из Людиново Калужской области. Зовут меня Тимохина Татьяна. Хочу, чтобы услышали меня девочки. 50 лет назад мы кончили Калужское фармучилище. Кто-то, может быть, слышит меня. Откликнитесь. Мои данные у всех есть. Давайте организуем.

Снова ныряю в группу ВКонтакте и мессенджер Макс. Здесь уже накопились ваши свежие послания для кого-то из коллег, родных и близких. Марина передает привет Соне, Оле, Наташе, Люди и Алёше из Удмуртии. Они копают картошку. Еще немного, еще чуть-чуть. Цитирует нетленку Марина. Надеюсь, все услышали. Семья Башмаковых далее шлет привет в город Тольятти семье Башмаковых-младших и семье Бутылиных. Все вместе они, в свою очередь, поздравляют Нину Федоровну Львову с днем рождения. Целуем и любим, написали они. Лиля отправляет привет из Симферополя своему мужу, который клеит обои. Это трудоемкое занятие. Слова поддержки от меня лично вашему мужу. Отличного настроения Лиля желает ему и хорошего дня. На этом пока что все. До конца текущих 60 минут можете писать ваши приветы и поздравления. Озвучу самые интересные из них. Еще разок напоминаю координаты группы ВКонтакте. Там на стене специальный пост опубликован, комментарии открыты. Также пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.

0: я устала. Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Павел Игорь, я из Торжка. И хочу передать огромный привет своей семье, своей маме Людмиле Евгеньевной, дорогой супруге Павлиной Екатерине Васильевне и своей любимой дочери Василисе. И хочу пожелать всем здоровья, достатка, любви и безмятежности. И хочу сыграть песню «Алсу». Спасибо, Радио «Дача».

0: Сказочный час.
1: Последние ваши приветы и поздравления зачитываю прямо сейчас из мессенджера Макса группы ВКонтакте. Глеб отправляет привет своему папе, который сейчас работает, желает ему хорошего дня. Он очень долго слушает вас, обожает. И, конечно же, мы шлем вам обоим тоже ответный привет в Новгород, откуда и было написано это сообщение. Алена передает привет своим девчонкам. Я вас обожаю. Спасибо за сюрприз. Было бы интересно узнать содержание его, но это осталось секретом. И Наталья отправляет привет всем своим родным, говорит, что вы скоро увидитесь. На этом удачный час на сегодня заканчивается, но завтра обязательно вернется по-прежнему с 12 до 13.00. Не пропускайте.
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Удачный час.
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья. А вам, радиодача, большое.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Более 1 миллиона 100 тысяч избирателей подали заявление на использование дистанционного электронного голосования в единый день голосования. Такие данные озвучила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Напомню, ДЭК пройдет в 32 регионах и на московской платформе. Потенциально дистанционно проголосовать смогут около 48 миллионов человек. В единый день голосования с 18 по 20 сентября запланированы, в частности, выборы депутатов Госдумы и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских регионах. Ранее президент Владимир Путин назвал предстоящие выборы депутатов Нижней палаты парламента важнейшим внутриполитическим событием страны. Просвещение определили правила обучения во вторую смену. Оно доступно лишь для учеников вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. Из документа ведомства также следует, что занятия во вторую смену должны заканчиваться не позднее 7 часов вечера. Проведение нулевых уроков не предусмотрено. Не допускается и обучение в три смены. Кроме того, в Минпросвещении заявили, что не планируют отменять домашние задания для школьников. По словам главы министерства Сергея Кравцова, они необходимы для повторения пройденного материала. Названы самые подешевевшие за месяц продукты. Как сообщили в Роспродсоюзе, ими стали помидоры, стоимость которых за июль снизилась почти на 13%. В рейтинг позиций, признанных более доступными, также попали огурцы и капуста. Их цена уменьшилась на 10,5% и 7,5% соответственно. Тем временем РИА Новости со ссылкой на данные статистики пишет, что самым подешевевшим товаром в России с начала года стали огурцы. Их стоимость снизилась в 2,5 раза. Курс доллара на сегодня 83 рубля ровно, евро 95 рублей 78 копеек. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

о нем, о выходном дне все мысли любого человека в четверг, кроме тех, что в отпуске находятся. Этим людям сейчас никакие проблемы не важны, они отдыхают, наслаждаются жизнью, вот бы так же. Ну а если вы, друзья, тоже как и я, ждете субботу или воскресенье, у вас уже планы какие-то намечены, желаю, чтобы поскорее ваша эта цель приблизилась. Будем приближать ее как раз любимыми хитами, потому что с музыкой время идет как-то быстрее. Послушаем скоро композиции Татьяны Крутаковой и группы «Гости из будущего», а также дуэта Нины Шацкой и Брэндона Стоуна на радио «Дача».

0: Одного хотят все слушатели радиодачи узнавать еще больше полезных советов и дачных лайфхаков от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» и по совместительству ведущего нашей рубрики «Хорошо устроено». Уже в субботу в 11:30 по московскому времени узнаем от него пару новых лайфхаков, как упростить себе жизнь, работая на загородном участке. А если пропустили прошлый выпуск, обязательно послушайте его на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: задают по 288 вопросов ежедневно. Пик их приходится на возраст 5 лет и 11 месяцев. В это время у ребенка происходит активное познание внешнего мира и его свойств. Именно в этом возрасте чаще всего дети обжигаются там об комфорт какой-нибудь. Или, например, невзначай так выпивают чего-нибудь крепкого со стола, да? Потому что хотят познавать этот мир. Друзья, желаю, чтобы в вашей жизни, если ребенок приближается к такому возрасту, были ответы на все его вопросы. Помогайте детям понимать этот мир чуточку лучше. Мы до финала часа на Радио Дача. Порадуем вас хитом в рубрике «Удачный момент». Еще раньше не пропустите песню Михаила Шафутинского здесь, на Радио Дача.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
7: Угаран 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: t.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ирина, я с города Ленинградска. Хотела бы передать привет своим родным, сестренке Настюше, ее мужу Ивану, своему мужу Дмитрию, ну и всем, кто меня узнал. Я хочу пожелать своим родным крепкого здоровья и любви. И заказываю песню «Нити по ним». Спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Между Москвой и Казанью запустят дополнительные двухэтажные поезда. Они будут курсировать с 14 августа по 29 сентября. Из столицы состав будет отправляться ночью в 1 час 21 минуту и приезжать в Казань днем в 15:30, сообщила пресс-служба перевозчика. Там уточнили, что такие составы удобны тем, кто поздно заканчивает работу в Москве и хочет отправиться в путь ночью, не тратя следующий день на дорогу. Кроме того, дополнительные поезда позволят путешествовать между городами большему числу людей в период высокого спроса. Медицина стала самым перспективным направлением в вузах. На втором месте экономика и финансы, затем инженерия, юриспруденция и педагогика. IT и нефтегаз набрали лишь по 5%, а реже всего называли филологию и философию, пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Также 11% россиян заявили, что планируют получить второе высшее образование в ближайшие 2 года, особенно в Москве, Рязани, Санкт-Петербурге и Тюмени. В год на платное обучение готовы тратить в среднем 215 тысяч рублей, при этом 38% рассчитывают на бюджет до 200 тысяч. По теме добавлю, что Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ российских городов по числу студентов. Как рассказали в Миноборнауке, в топ-10 также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. В этом году любимая радиостанция «Радио Дача» отмечает 20 лет, большой юбилей. Будем праздновать 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В программе выступления звезд российской эстрады. И в этот вечер на сцену выйдут Полина Гагарина, Михаил Шафутинский, Филипп Киркоров, а также «Кометов», группа «Комбинация», Стас Михайлов, Григорий Лепс, Мария Зайцева, Сергей Пенкин и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен. Следующий через час, а в начале нового музыкального эфира прозвучит песня «Одиночество» в исполнении певицы Славы.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

0: спектакль под названием «Юбилейный фестиваль радиодачи «Удачные песни» еще не закончен. Ему только предстоит свершиться 26 сентября в Лайф-арене. На сцене юбилейного шоу увидим в том числе Полину Гагарину. Она споет свои самые лучшие хиты. Еще в этот вечер радиодача придут поздравить с 20-летием Юлианы Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Филипп Киркоров и еще более 25 любимых артистов радиодача. Ждем и вас. Купить билеты можно на сайте.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 11 градусов, ветер северо-западный – 4 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха – 85%. Завтра солнечно, плюс 5, плюс 17 градусов, ветер северо-западный – 6 метров в секунду, влажность воздуха – 66%.
3: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Совсем не обязательно дарить женщинам цветы. Им ведь важно внимание, а не какой-то там конкретный подарок. Даже парочка красивых оборотов, сказанных на всю страну в эфире радиодачи, поднимут настроение вашей ненаглядной. Дозвонитесь в студию по номеру 8-495-995-2555 в рубрику «Удачный момент» и признайтесь в любви тому, кто вам по-настоящему дорог, и песню любимую закажите. Исполняем ваши музыкальные заявки в финале каждого часа. Далее мы послушаем хиты «Золотого кольца» Юрия Антонова и Зайнаб Махаева. Вы на радиодачу, никуда не уходите.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Надежды Катышевой в хите «Золотого кольца. Зачем это лето ждать?» Как минимум для того, чтобы принять участие в нашей солнечной акции «Лето с сюрпризом». А развязку августа ждать, чтобы узнать, кто же отправится в морские круизы на лайнере по маршруту из Сочи в Турцию. Совсем скоро состоится финал нашего грандиозного проекта. У вас еще есть возможность принять в нем участие. Загружайте свои солнечные снимки на нашем сайте radiodacha.ru, регистрируйте анкету, и, быть может, завтра утром мы позвоним именно вам, для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: после 40 жизнь только начинается.
1: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио. Да. Меня зовут Надежда. Я передаю большой привет своим подругам Наталье и Марине, а также Сергею Григорьевичу. И хотелось бы послушать песню Бориса Моисеева

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Российские школы с 1 сентября перейдут на единую линейку государственных учебников истории. Ранее в школах использовались разные версии учебников, что приводило к разнице в содержании курсов. Также будут введены единые учебники по обществознанию для 9 и 10 классов, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Еще он добавил, что со следующего года для 5 классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России». Индия готова совместно с Россией осваивать Северный морской путь, налаживать сотрудничество в сфере судостроения и судоремонта. Об этом заявил секретарь Министерства портов и судоходства и водных путей правительства республики. Он отметил, что российский атомный флот обладает уникальными возможностями для работы в Арктике. Индия видит большой потенциал в партнерстве с Российской Федерацией в этом направлении. 10% россиян уже планируют смену региона для трудоустройства, а еще 38% допускают такой вариант при интересном предложении, говорится в исследовании, на которое ссылается Газета.ру. Как отмечают эксперты, регионы все активнее борются не только за инвестиции, но и за квалифицированные кадры. Однако потенциал переезда упирается в барьеры. Главный из них – это жилищный вопрос и нежелание членов семьи менять место жительства. Также среди причин отказа – недостаточно развитая инфраструктура и отсутствие привычных сервисов в принимающем регионе. Таким образом, даже при наличии вакансий удержать и привлечь специалистов мешают не зарплатные условия, а бытовые и семейные факторы. На телеканале Муз-ТВ продолжается проект «Дачный плейлист Радио Дача». Программа выходит по четвергам в 9 утра и по воскресеньям в 9:30. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов подборка летних клипов, создающих атмосферу загородного отдыха. Зрители могут отправлять свои сообщения прямо во время трансляции. Самые интересные из них будут прочитаны еще и в эфире Радио Дача. Возрастное ограничение 16+. Этот выпуск завершен. Московская песня в исполнении Сергея Трофимова прозвучит далее в нашем музыкальном эфире.

0: с кем не бывает. Каждого могут захлестнуть эмоции, можно наговорить лишнего, можно даже сказать какие-нибудь очень обидные слова человеку, которого сильно любишь. Да так, что он будет сомневаться в искренности чувств. Но важно после такого выплеска эмоций поговорить с этим человеком, сказать, что это все-таки были просто эмоции, а не что-то там серьезное. И помните, друзья, общение – самый ценный процесс, который есть в отношениях между двумя людьми. Словом можно убить, словом можно исцелить. Как, я помню, мне говорила учительница в детстве. Мы на Радио Дача. Далее будем исцелять вас словами в хитах Марины Хлебниковой, Хабиба и Кати Лель на Радио Дача. Никуда не уходите.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

если вы свободны 26 сентября, то приглашаем вас в Москву, друзья, в Лайф-Арену на юбилейный фестиваль «Радио Дача. Удачные песни», где в том числе будем наслаждаться шикарным выступлением Тамары Кутидзе. Еще в указанный вечер на сцене увидим Дениса Клявера, Николая Баскова, Михаила Шафутинского, Олега Газманова и еще более 25 любимых артистов. «Радио Дача Шоу» ожидается грандиозным. Занять удобное место с хорошими видовыми характеристиками пока еще можно, пока билеты есть в наличии на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: такой, сидишь на лавке, вкушаешь яблоко вкусного, а тут идет тот самый человек, о котором ты понимаешь, это судьба. В нем вся твоя жизнь. И все, внутренние сгорания всевозможные в организме начинаются. Дабы остудиться, надо сменить продукт потребления с яблока на что-то более охладительное. Например, квас летом отлично помогает прийти в чувство. Чего и желаю героине хита «Пропаганда» на радио «Дача», чтобы от любви она не сгорала, а наоборот, что-то получала, какие-нибудь хорошие эмоции и чувства. Мы до финала часа на радио «Дача» хорошую песню Ярослава Самишевского послушаем. Сразу после не пропустите удачный момент.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: ему на суточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
5: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГР 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
12: Радио «Дача» представляет.
13: Любишь детективы?
14: Я это дело раскрою, вот увидишь.
15: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
16: Муз-ТВ представляет.

0: есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Пилин Кирилл, я звоню из города Сарова. Я хочу передать привет моему папе Евгению и пожелать ему удачи с новым проектом. И я хочу поставить для него песню группы «Мираж», «Я больше не прошу». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Вице-премьер Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко открыли новый центр медицины здорового долголетия в Екатеринбурге. Также в церемонии открытия и осмотра нового центра Свердловской областной больницы номер 2 принял участие губернатор региона Денис Паслер, передает РИА Новости. Центр является одним из первых медучреждений в регионе, где на одной площадке будут проводить как диагностику, так и реабилитацию пациентов и реализовывать просветительские проекты. В российских школах перемены между уроками должны длиться не менее 10 минут, а большая перемена 20-30 минут следует из методических рекомендаций Минпросвещения. Вместо одной большой перемены допускается устанавливать две перемены по 20 минут каждая после второго и третьего уроков. Уточняется, что продолжительности большой перемены должно быть достаточно для организации полноценного питания обучающихся. При этом руководству школ следует учитывать пропускную способность столовой, чтобы избежать перегрузки и обеспечить равномерное распределение школьников в течение учебного дня. Около 25 тысяч профилактических проверок уже прошли в российских образовательных учреждениях. В преддверии нового учебного года сообщили в МЧС. Инспекторы оценивают работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие и исправность средств пожаротушения. Окончательные итоги проверок пока не подведены, но все выявленные нарушения регион обязан устранить до начала занятий. Большинство родителей при выборе книг для детей останавливаются на художественной литературе, классической, современной или советской, пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Родители считают, что они отличаются более добрыми и нравственными сюжетами по сравнению с современными книгами, написанными простым и понятным языком для ребенка, а также обладают высокой воспитательной ценностью. Научно-популярную литературу для детей предпочитают лишь 10% опрошенных. Это все новости к данной минуте. Песня «Лолиты на Титанике» прозвучит далее в нашем музыкальном часе.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Нет, молчание золото, но не в делах, которые касаются каких-то отношений между двумя людьми. Там слов должно быть побольше, дабы устранить все недопонимания на корню и сохранить чувства в их первоначальном виде. Слушайте Диму Билана, друзья, не молчите, особенно когда вас что-то не устраивает. Иначе потом этот снежный ком превратится в такого гигантского размера шар, что его уже будет никак не распутать. У нас на очереди хиты Дмитрия Колдуна, группа «Руки вверх» и «Алый Рид». Никого не пропустите на радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 12 градусов. Ветер северо-западный 6 метров в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 81%. Завтра солнечно, плюс 5, плюс 17 градусов. Ветер северо-западный, 6 метров в секунду, влажность воздуха 66%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А, здание «Ателье», Шаховская, улица Первая Советская, 16, 8-904-00-25-80.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Музыка моя» поет Дмитрий Колдун на радиодаче. О своих хитах он рассказывал совсем недавно нашим ведущим звездного шоу «Назад в будущее» Марии Федоровой и Александру Жилавскому. Пока шоу в отпуске, советую вам зайти на сайт radiodacha.ru в раздел «Подкасты» и послушать запись эфира с Дмитрием Колдуном или, например, с Филиппом Киркоровым. Был праздничный эфир, посвященный 8 марта. В общем, переслушайте, вдруг чего-то упустили. Мы в эфире «Радиодача» далее будем переслушивать хиты Виктории Дайнека, Льва Лещенко и Валерия Сюткина. Всем отличного дня.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Об уходящей любви в эфире радиодачи. Это фильм не о любви Виктории Дайнек. А вообще подумалось мне, что рядом, но далеко, это когда ваш любимый человек с вами сейчас по телефону разговаривает, но при этом вас разделяют километры, а может быть даже тысячи километров. Друзья, желаю поскорее в такой ситуации встретиться с тем, кто дорог, пообниматься, поцеловаться, услышать просто голос вживую своего ненаглядного. Можно сблизиться в рубрике «Удачный момент» на радиодачу. Передав привет своему человеку сердца, в финале каждого музыкального часа исполняем заявки. До этого не пропустите хит Таисии «Повали» здесь, на радио «Дача».
1: Дачные объявления. Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: www.z.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий, я из Москвы. Хочу передать привет Елене, сказать, что я ее очень люблю, жду и очень скучаю. И все проблемы мы решим вместе. Ставлю для Елены песню, потому что нельзя быть на свете красивой такой. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве стартовал набор наблюдателей на выборы 2026 года. Решение об этом приняли на заседании столичной общественной палаты. Как уточняется, штаб будет следить за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы, выборах в Совет депутатов округа Щукина, а также за голосование в Москве на выборах высших должностных лиц в республиках Мордовия, Тыва, Брянская, Пензенская, Тверской, Ульяновская области. Напомню, голосование пройдет в период с 18 по 20 сентября. Российские школы с 1 сентября перейдут на единую линейку государственных учебников истории. Ранее в школах использовались разные версии учебников, что приводило к разнице в содержании курсов. Также будут введены единые учебники по обществознанию для 9 и 10 классов. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. На ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль «Вкусы России», который продлится до 23 августа. Мероприятие организовали Минсельхоз России и правительство Москвы в рамках проекта «Лето в Москве». В этом году фестиваль объединил производителей продуктов, шеф-поваров, ремесленников и творческие коллективы из более чем 75 регионов страны. Гостей ждут гастрономическая ярмарка, ресторанные дворы, концерты, мастер-классы и образовательная программа. Вход для всех желающих свободен. Медицина стала самым перспективным направлением в вузах. На втором месте экономика и финансы, затем инженерия, юриспруденция и педагогика. IT и нефтегаз выбрали лишь 5%, а реже всего называли филологию и философию, пишет ТАСС со ссылкой на опрос. Также 11% россиян заявили, что планируют получить второе высшее образование в ближайшие 2 года, особенно в Москве, Рязани, Санкт-Петербурге и Тюмени. В год на платное обучение люди готовы тратить в среднем 215 тысяч рублей, при этом большинство рассчитывают на бюджет до 200 тысяч рублей. Это все новости к данной минуте. Новый музыкальный час в эфире «Радиодача» откроет Валерия Стаспьеха. Сразу после выпуска прозвучит песня «Ты грустишь». Оставайтесь в компании «Радиодача».
0: Прямо сейчас –

0: если два влюбленных рядом, то им действительно больше-то ничего и не надо. Лишь бы любовь была между ними. Обнимали они друг друга и говорили друг другу теплые слова. Надеюсь, вы со своим человеком сердца уже совсем скоро встретитесь. Только как рабочий день канет в лету. А это уже совсем скоро событие с нами случится. До этого случатся с нами хиты Натальи Подольской, группы «Високосный год», а также дуэта Нюши и Чинконга на радио «Дача». Никуда не уходите.
1: Реклама. Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.
4: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука. И голос слышен мой прощальный.

все угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

0: энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

Вот бы всем так искупаться в счастье. Ну или в бассейне, на крайний случай, наполненный водой, если у вас на улице температура превышает какие-нибудь адекватные 20 градусов тепла. У нас же в столице осень какая-то за окном. Мы будем купаться в море хорошей музыки, которая и согреет, и поддержит. Скоро на радиодачу историю «Летний дождь» споет Леонид Агутин. Еще раньше не пропустите новинку Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Всем отличного вечера!

0: Нет никаких сомнений, за дождем последует радуга, а за ней-то уже солнце, друзья. Нужно только немножко подождать. А пока ждете, заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свой солнечный летний снимок в акции «Лет с сюрпризом». За самые интересные истории, запечатленные на фото, мы дарим крутые призы для удачного отдыха. В финале августа разыграем два главных приза. Два слушателя радиодачи отправятся в солнечные круизы на морском лайнере. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Правила и другие подробности читайте там же на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радиодаче прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах радиодача. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Радио «Дача» представляет.
7: Любишь детективы?
8: Я это дело раскрою, вот увидишь.
9: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
10: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Екатерина. Я нахожусь в СНТ «Родник», Солнечногорский район. Всем горячий пламенный привет, всем соседям любимым. Отдельное спасибо нашему председателю. Хорошего всем вечера и спасибо за волшебное лето. Ставлю для всех песню «Божья коровка». Спасибо, радио «Дача».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: новости.
1: Радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. В России утвердили новый ГОСТ на красную икру 1 и 2 сортов. Такие требования, как пишет ТАСС, вступают в силу с 1 июня 2027 года. Икра должна соответствовать определенным стандартам. При этом для 1 и 2 сортов установлены различные допустимые отклонения по вкусу, цвету и консистенции. Массовая доля поваренной соли для икры 1 сорта установлена на уровне 3-6%, а для 2 сорта 3-7%. Рекомендуемая вместимость металлической банки икры составляет не более 270 мл, а стеклянный не более 500 мл. Мошенники от имени нотариусов воруют банковские данные россиян под предлогом получения документов на наследство и их оплата, пишут РИА Новости. Злоумышленники могут звонить наследникам или присылать им сообщения в мессенджер, сопровождая их вредоносной ссылкой на оплату или просьбой сообщить код из СМС для исправления якобы ошибки. Федеральной нотариальной палате предупредили, что в случае получения подозрительных сообщений нужно звонить в нотариальную контору по официальному номеру для уточнения информации и не переходить по ссылкам, а также не сообщать коды из СМС неизвестным. В первом квартале текущего года россияне досрочно закрыли жилищные кредиты на 380 миллиардов рублей. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Известия», ссылка на данные Банка России. Отмечается, что на каждые 3 новые ипотеки приходится одно досрочное погашение. В 9 случаях из 10 заемщики используют собственные накопления. Эксперты связывают рост с несколькими факторами. Увеличение доходов части россиян, выплата премий и бонусов в начале года, а также снижением ставок по банковским вкладам. Кроме того, досрочно закрывать кредит особенно выгодно тем, кто оформлял ипотеку по высоким рыночным ставкам. Этот выпуск завершен. Следующий через час Сергей Трофимов, «Песня Сочи», прозвучит далее в нашем эфире. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас

0: Сейчас понимаю, почему хит «Света и хватит довольно» стал таким вирусным. Фраза Хукова и здесь очень уж захватывает внимание. Так хочется сказать «Хватит довольно рабочему четвергу» или «Хватит довольно пробкам на улице», ну или «Хватит довольно этой хмурой серой погоды, давайте нам солнышко». Шикарные песни.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 16 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 54%. Завтра солнечно, плюс 5, плюс 17 градусов, ветер северо-западный 6 метров в секунду, влажность воздуха 66%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
6: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: участник юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Стас Михайлов с новинкой «Девочка-любовь» в нашем эфире. Уже 26 сентября увидим легенду на сцене Лайф-арены в Москве. Он исполнит для нас парочку своих самых удачных песен. Еще в этот вечер на сцену выйдут Николай Басков, Филипп Киркоров, Михаил Шафутинский, Денис Клявер, Кайметов и еще более 25 артистов. Радиодача, ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Постов», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: части танцев. Главное, у нас пятница, друзья. Четверг, он же больше какой-то уютный день про посиделки с друзьями, про разговоры до самой глубокой ночи и про чаепитие с чем-нибудь вкусным. Если вы, конечно, после шести употребляете сладкое. Летом, говорят, лучше этого не делать. Это группа «Рефлекс» на волнах «Радиодача» с хитом «Танцы». Моя смена на этом завершена. Все, что хотел, вам сказал. Далее ставить для вас любимые хиты будет мой коллега Сергей Черноусов. Всем отличного вечера в ритме любимой музыки, музыки «Радиодача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3.07.2026.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
11: УГРН 127-24-76-29. Город Москва.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, я Василий Чесноков. Звоню из Самарской области, из деревни. Хочу передать своим друзьям привет. Их зовут Андрей и Коля. И, пожалуйста, поставьте песню Добрынина. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве стартовал набор наблюдателей на выборы 2026 года. Как отмечается, штаб будет следить за ходом голосования на выборах депутатов Госдумы, выборах в Совет депутатов округа Щукина, а также за голосованием в Москве на выборах высших должностных лиц в республиках Мордовия, Тыва, Брянская, Пензенская, Тверской и Ульяновская областях. В Москве стартует новый городской проект «Ночь в поликлинике». Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 22 и 29 августа с 8 вечера до 12 ночи в 10 поликлиниках горожане смогут бесплатно пройти экспресс-диагностику, сделать биоимпедансный анализ состава тела и получить консультации врача, а также посетить кинопоказы, концерты, спортивные, творческие мастер-классы. Пространство медучреждений разделят на медицинскую и досуговые зоны. Каждая площадка будет посвящена отдельной теме. Добавлю, проект «Ночь в поликлинике» — это продолжение московского чекапа и павильонов здоровья на бульварах, которые уже работают в рамках философии здорового долголетия. Около 25 тысяч профилактических проверок уже прошли в российских образовательных учреждениях в преддверии нового учебного года, сообщили в МЧС. Инспекторы оценивают работу автоматических систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, а также наличие исправных средств пожаротушения. Окончательные итоги проверок пока не подведены, но все выявленные нарушения регионы обязаны устранить до начала занятий. Российские семьи этим летом стали осторожнее планировать бюджет и чаще переносят крупные приобретения на потом, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на экспертов. При высокой ключевой ставке люди стараются не брать кредиты и просчитывают расходы лишь на несколько месяцев вперед. В приоритете отпуск, сбор детей в школу, лечение и повседневные траты. А вот ремонт, покупка автомобилей и другие затратные покупки многие откладывают на более поздний срок. Это все новости на сегодня. Татьяна Буланова, песня «Один день» прозвучит далее в нашем эфире. Всем отличного вечера и настроения.
0: Прямо сейчас.

0: хиты Наташи Королевой, Хабиба, Юты и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает Радио Дача.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: очаровательные Сары в продолжении часа на радиодаче. И в нашей истории мы рады уже любому летнему сезону с дождями, пасмурным небом. Но главное, чтобы лето продолжалось. Ну и в целом дачный сезон. Как провести его? На ура, большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта радиодачи Муз-ТВ «Дачный плейлист». Во время эфира каждый зритель может отсканировать специальный QR-код на экране и оставить свой совет для удачного отдыха. Например, зритель под ником Лена Прекрасная написала: «На даче лишних банок не бывает, особенно в августе, когда урожай внезапно требует отдельную жилплощадь». Мы на 100% вас понимаем, согласны, особенно если в колонке будет играть эфир «Радиодача». Отправить свое послание в дачный плейлист «Радиодача» можно в воскресенье в 9:30 утра на телеканале Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
4: Вот на 100. Тверская область. Имокимский, территория Басовская 1. Угрин 113-774-629-00.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Эльва Лещенко в финале часа на Радио Дача. Совсем скоро выходные. Прекрасный повод навестить родных и провести время вместе. Тем более в летний сезон постепенно приближается к финалу. Нужно успеть собраться всей семьей на даче, посидеть на свежем воздухе, ну и обсудить все самое важное. Например, кто будет жарить шашлык, а кто на этот раз случайно окажется слишком занят, чтобы копать картошку. В общем, есть темы и повод собраться, ну и через короткую паузу вместе послушать хиты группы «Чай вдвоем», Ирины Круг и Виктора Королева, «Алсу» и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Равных внедорожника «Хавейл» два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-46-29. Город Москва.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ОРВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. 3 победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Я звоню из Челябинской области. Зовут меня Игорь. Хочу передать всем своим знакомым большой-большой привет. Пожелать им здоровья, терпения. И хочу, чтобы прозвучала песня в исполнении Газманова. Спасибо, дорогое Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

чем ближе финал лета, тем сильнее хочется улететь куда-нибудь подальше на поиски вечного солнца и по-настоящему теплой погоды. Главное, чтобы маленький самолет выдержал наши большие планы и не потребовалось доплачивать за такой большой багаж всех желаний и хотелок. С нами вечер четверга, в целом можно уже начать.

0: Влажность воздуха 66%.
1: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Реклама.
3: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

хит Николая Баскова в продолжении часа на Радио Дачу. С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Николая Баскова еще увидим Михаила Шуфутинского, Юлиану Караулову, Владимира Преснякова и еще более 20 артистов. Такую встречу мы точно не пропустим. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро послушаем хиты Юрия Антонова, Ани Лорак и не только.

0: много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, да, конечно, свои исключения, но в любом случае сезон отпусков еще продолжается. Знаю не понаслышке, скоро тоже присоединюсь к отдыхающим. Прыгаю, так сказать, в последний вагон уходящего лета. Ну и всем, кто отдыхает или планирует, напомню о возможности оставаться в компании отличной музыки в любой точке планеты. В этом поможет сайт radiodacha.ru. Здесь есть дополнительные онлайн-каналы, диско-дача и песня года. Ну и, разумеется, прямой эфир. Его уже скоро дополнят хиты Андрея Губина, Григория Лепса, Кати Лель и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВБ.
6: ВВБ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек. Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений.

0: www.dg.world. Категория 12+. Радио Дача представляет.
1: Любишь детективы?
2: Я это дело раскрою, вот увидишь.
3: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
4: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из Красноярского края, города Лесосибирска. Меня звать Снежана. Я хочу своему любимому мужу Виктору передать песню «Приходите в мой дом». Витек, я желаю тебе здоровья, веселья и хорошего дня. Спасибо вам, радио.

Спустя 23 года после выхода этой песни, конечно, личная жизнь солиста группы «Фабрика» несколько изменилась. Обсуждать ее не станем, а вот лучше затронем тему свадеб. Уверен, сейчас есть среди нас те молодые пары, кто в ожидании главного семейного праздника. Особенно летом часто празднуют свадьбы. И причина тому, конечно, хорошая, теплая погода. Она непременно еще наладится. Например, в Москве нам обещают потепление на следующей неделе. Уже ожидаем. Ну и согреваемся сейчас вот такими яркими хитами в нашем эфире. Через короткую паузу его дополнят песни Татьяны Овсиенко, Виктора Королева, группы «Иванушки Интернешнл», «Иракли» и многие другие.

хочется нам в финале летом? Конечно, теплой погоды, ну или куда-то отправиться на поиски этого жаркого теплого лета. Напомню о возможности слушать наш эфир в любой точке планеты при наличии интернета. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще и плейлист есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. А вот через короткую паузу для вас хиты Криса Кельми, Абрама Руссо, Паскаля и не только.

0: тикает, бежит время, и вот уже прошло 22 года с момента, когда мы впервые услышали эту песню. Случилось это в 2004 году, именно в то время, когда на экраны страны вышел фильм «Ночной дозор». Кто помнит, его на Западе назвали «Русской матрицей». Антон Городецкий с лампой в руках борется со злом, а Москва поделена на светлых и темных. Еще больше интересных фактов из мира кино, спорта, музыки и не только можно узнать в программе «Песня года». Радиоверсия легендарного фестиваля страны каждые выходные в 15 часов по московскому времени. Ну а с нами финальные часы четверга и через короткую паузу хиты Александра Маршалла, Ирины Аллегровой и многие другие.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Бабин.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Богдан, я из Калуги. Хочу передать привет своему другу Артему, который сейчас перевозит грузы в Брюссель. И хочу передать привет своему близкому другу Алексею, который сейчас работает в шахте очень усердно. Поставьте для нас, пожалуйста, песню группы «Корни», «25 этаж». Спасибо.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

0: неделимый хит Арткасти в эфире Радиодача. Еще такие пары им называют «Не разлей вода», «Одно целое» и дальше уже «Насколько хватит фантазии». А еще есть способы установить неразрывную связь с любимым человеком. Но об этом уже в следующий раз. А сейчас о способе оставаться с нами в любое время. Для этого заходим на сайт radiodacha.ru и слушаем прямой эфир в любой точке планеты. Ну а также дополнительные онлайн-каналы и дискодачи, и песни года. Как видим, много музыки не бывает, поэтому через короткую паузу послушаем хиты Олега Газманова, Сергея Лазарева, Максим и многие другие.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 12 градусов, ветер северо-западный 5 метров в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 65%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, 8 метров в секунду. Влажность воздуха 61%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Если любовь рождает чудеса, то летний сезон дарит нашим слушателям невероятный шанс испытать свою удачу в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. По будням каждое утро мы слушаем самые интересные истории участников, а авторам лучших снимков достаются классные призы и билет в финал акции. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни группы «Интонация», «Валерии» и «Не

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: много чем можно заняться в летний сезон, особенно в августе. Сразу хочется всего и побольше. Гулять, встречаться с близкими, друзьями и поменьше думать о работе. Ну, радует, что завершается очередной рабочий день, и завтра вообще у нас пятница. И вечером в нашем эфире будет программа «Горячая десятка». Узнаем лидеров недели, а еще услышим новую песню Дениса Майданова и Татьяны Булановой. В рамках нашего чарта, как всегда, премьера. Об этом еще напомним, ну а через короткую паузу послушаем хиты Кайметова, Стаса Михайлова, Юрия Шатунова и других любимых артистов радиоотдачи.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте Радио Дача везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Передаю привет огромный и теплый своей любимой сестренке Машеньке. Желаю ей здоровья, счастья, радости. И хочу заказать для нее песню Марины Хлебниковой. Большое спасибо, радио «Дача».

Песня «Пелагея Косак» в целом выглядит как призыв почувствовать себя вольным косаком и отправиться на встречу выходным. Все же завтра уже пятница. Коня оседлать не обязательно. Подойдет автомобиль, электричка или дачный автобус. Ну, главное успеть взять от уходящего лета максимум тепла, отдыха и хорошего настроения. А мы всегда поддержим ваш отдых такой прекрасной музыкой. Для тех, кто держится на нашей волне через короткую паузу, хиты Николая Трубача, Димы Билана, Лолиты и других любимых артистов радиодачи.

Этот вечер мы проводим в компании такой прекрасной музыки. Четверг подходит к концу. Ну, а значит, долгожданные выходные уже совсем близко. Впереди отдых, встречи с друзьями, родными. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году «Радио Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Филиппа Киркорова, группу «Комбинация», Стаса Михайлова и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Ну а в эфире уже скоро слушаем хиты Хабиба, Андрея Державина и многие другие.

0: финальные минуты четверга становятся по-настоящему золотыми, ведь уже завтра пятница. Наверное, самая желанная часть рабочей недели, особенно в вечерние часы. Именно в это время у нас в эфире еще и самые лучшие хиты в программе «Горячая десятка». Завтра в 19 часов по московскому времени подведем с вами музыкальные итоги недели в рамках чарта. Послушаем новинку. В общем, скорее бы уже вечер пятницы. А вот через короткую паузу для вас не менее желанные хиты Егора Крида, группы «Руки вверх» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем доброй ночи в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления.
2: Отмечаем выходные вместе.
1: В эфире «Радио

0: московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама. «Радио Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. «Радио Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симен.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ильнур. Я с города Училы. Хотел передать привет своей сестре Айгуль из Перми. Поставьте для нее какую-нибудь хорошую песню. Большое спасибо, Радио «Дача».

Удача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске переменная облачность, температура плюс 9 градусов, ветер северо-западный 4 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 70%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 19 градусов, ветер северо-западный 8 метров в секунду, влажность воздуха 61%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутин.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

передача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов.

Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 8 градусов. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Давление 764 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха – 72%. Завтра солнечно. Плюс 6, плюс 19 градусов. Ветер западный – 5 метров в секунду. Влажность воздуха – 75%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-04-79. Город Москва, 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» от

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.